0: Ереш хит.
1: Из Мурской субботы прежи My Secret Grind Project. Стабилен, индустриален, заружен двоец. Импонент сграби, сензибилно еклеймо гризам. Lions.